0: Because we don't know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well. Yet everything happens only a certain number of times, and a very small number, really. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood? Some afternoon that's so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it. Perhaps four or five times more, perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 20. And yet it all seems limitless.
1: Знание точного срока смерти дает нам возможность смотреть на жизнь как на неисчерпаемый колодец. Хотя все в жизни случается, лишь в некоторое количество раз, причем на самом-то деле очень небольшое количество. Сколько раз ты еще сможешь понять? Вечер, ставший такой глубинной частью всего твоего существа, что ты даже не можешь представить себе жизнь без него. Ну, 4, ну, 5 раз. Может быть, даже меньше. Сколько раз еще ты посмотришь на скорую помню? Ну, раз 20. Все равно жизнь нравится, если не чувствуешь.

В исполнении итальянского дуэта «Кларинда» прозвучала композиция «The Cave of Colborn» из альбома «The Creative Listener», выпущенного лейблом «Etruscan Records». Братья Симон и Андрея Сальватичи запустили свой проект в 2005 году. С тех пор они активно смешивают акустику и электронику, применяя такие инструменты, как банджо, мандолины, глокеншпиль, аккордеон, ксилофон, калимба, а также различные электронные приспособления, ну и, конечно, используют лэптоп. Более подробно ознакомиться с альбомом «Creative Listener» вы сможете в ближайшем выпуске нашей программы «Музыка», которая, как обычно, появится на эфире «Радио России» в ночь с понедельника на вторник в 0:30.